0: Оружие, Саня, оружие! Орать по него!
1: Что ты там задумал? Руки покажи, Саня!
0: Лежать!
2: Выбь на землю!
0: Рукой отодвинь от себя! А ну вставай! Вставай!
2: Руки от ствола убери!